0: Аз тъм я задъпкам на по 6 чих.
1: Сърбски розвоз. Повестче. В студио Бетина Вендерутова.
2: Добро ранее. Верш кюбилея, джуецто по салет ходжиска цуки, бих у дворечне свеженске кемше чара в осадни цукви. Свеженски предабе крайне бископ Тобиас Билц, кемше вуртуваху дуерио аспионе скупине в осады. Хижо соботу отмесо стави з низки зимпози, там пшедношоваху доктор Јенс Булиш, Трудла Малинкова, фарар Кристоф Румел а доктор Герат Крауц во темах кајш ходжиска в осада с прафару хач до реформације, вувиче сербскостче ве в осадже а тварске стави зне цукве. На вобимае днёмае зоблекаху се некотре холца жоны евангелску, кај штиш католску народну драсту. Здобом восвичиху ве всу тиш кармушу организовану вот тоарства ходжи свичи. На дню воторенаго помника мееше тиш МДР студио Будешин своје дурје воторене. Пши веджиняр зонишу заимцу, как со румносче пушты на студио пшетваришу, а кайке вужаданя мееху тварцы пшитым змиштрувач. Здобом шедстаишу собу джевачерио студия свойски програм а технику. Восебитостка бешу труту с камеру. Пшитке веджиня бешу вукниуване. Немско-сапске лудове дживадво розправя во ци тисац в опитувареях, су дживадле народже румносче вод цих и хач кпинцы спшиступнили вод нух инсценацию, показаху и жо мауе крухи, так за дельньо-сапску туру нешто зры, дохош вишнинак чее под текстче Юрия Коха. На двема представенням јај оратория «Вулкотна вода» спера Мирчина Вецлиха а Роже Домашцене зличиху на миненем концу тюджиня в 800 пшиладуарио. Вјаце хач 100 шулерју Сарбского гимназија је јун спевајо а ријујо зромадне за Сарбски комони филармонију, а капау Јоханес унти Герстен Гарбе под наводом Јудит Кубицец звоправдживо. По вчерашнім представенню розжонуваше со сербски гимназій з хореографом Корнелом Колембусом. З його водкадом со нєціша ріованська скупіна розпущі, пшіходжа мануа в обсадка под новим вумівським наводом настач. На молярській дживаничце спішуанського круга за сербську людову культуру констудження Білшецах є со 12 людзі в обчеліво. Зазбіхи вуличаху си на гору Лубин, а зезнаху позадки повесче во судом сарбских кралах, а в обладаху си скульптури к тому. Под наводом Маје Нагелуе су потом на Херолде Цлежоносчи а Дживани две сарбоце евангелски, свеженски а друшчи трасче потриували. Вуодночене Дживанички в отмесо вчера попудню на дню воторенаго помника будиским сарбским доме, так со мужаху вопетуваре хижо прине вуслитки в обчивач. Сарбска деканатна моджина је себе вчера вуличава, пшеводжана од фарарија Габриша Науки а две усобуджувачарку деканатного душепастоства. 660 младостных је со на језбе в обчиливо, по зромадним нишпоре, кваджите капавце шприовцах, шприовях, пола хамора падловаху модостни по шприви из Челна до нового места. Там закончиху вулет пши рулец мене с грилуванием пши левовым вогенью а юрче. То бишу повеще, киш намакаче теж на наших интернетных стронах а эп МДР Сербия.
1: Ведро.
2: Дженца, мручеле а свунцове вотмене, био дня пак потом длише свунчне вотриски, кеш прајне дженца вотране ише некотри капки деша потом пак сухо, а то шопши максимальне 20 стопня.
3: Všetko poriadku je tiež našim koncu na púčach a na druhách. Jeli vám tam niečo napadne, potom rádu tu zvonče. Bettina je pri telefóne a to pod číslom Budešin 7400 alebo písať, čo nám povieš naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Далее отчеты в новом тюжине зашитывали сельский программ «Йога Савеля» стала в Дольной Вужице. Что это было? То вам не то дократно представим. Я сам Аня Кохой-Чварцева. Веселимся на сгромадную сельскую гажинку с вами.

0: сразу с бажоны шит. Я знаю тайна птича, а я докладне вим. Рисанчку в устовщи пущи, что ли педе сошим.
1: Я сам в обхауде, то най-най-лепший гузел. Целей лужицы. Абонис.
0: Чек дом, чек дом, чипаю чек дом. Рома чака с вором стака, вулка вака вака. Чек дом, чек дом, чипаю чек дом. Райно твое санца за свон.
1: Санстун чака.
0: Райно твое санца за свон. Чипаю чек дом.